литнаурах пник тингуумаллхан насвагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни таллхиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюкхлута литнаурат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

саскуник пиллаарлутин саскукаамхтник писортуутник тугерник тикуулиортуутник тамаакку таммаай иматлуам лерингвайлгата маволорит коггунакалам тикаатуллулриангалиугиллармини той афтихагник имааярник тикиикхнаура арнхо аатака нангалитартка афтихагник талиманник торпек талиман кантулхуйугнар талиман кимааярник тикиикхнаура ааннин хуллуангалатартин маволон пиллиу матнуутхнартуиллини талиман куллуга арвинлигник канкигник хуллугаатамка алаам килаалуни макаром хуллугаатамк той пайвнгалреамк тоисмай хонкута пайвнгалинит клута макуун чалисут кампник наангонглута чалисут пут маликлуки акит аким мухани ум мухани асигяакнхме яани икуллеклартоо атуутсулахтайтнун макут хани чалиссуут нулагяаккут макут акит чалиссуут хурчугнаут уммиомтнунат той уммиомтнун канахслууку чат атуруюкнгапут тиум ау луклас клуг ягутни хонку та пиллас клуллхойткут атуруюк напут саскукапут гааса кукуллук той тамаакут кувият чат той тамарме аким акин кхтук канги рахаунгме амлка цаагагалуни натму натуулхка саскукам татунгиинун а каягаоюгаа кафти каягаоқарлути пиннартути укат муннаам том клутсали макут питааппут ау лукн кхтааратуллхут кхтиклуги иннерунграатасу неқам иннера тунтуимнера тунтум натмун тикитлхкайт тоймэн нуу накуохкут юут питуллхуит таум аммерлерми пайвнгалит ласхуккайт май нунаатсоорнун нунаатсоорни тахит такамта чат макут сагангаллуут неккауюнгаллхат тикиссангалуут то хва хангута каннерутии малариаакнгамта ниитсуиттек таллаамта тауам тоот пинграан макут ихнеапут кингуқлипут тангал англичаакнгаапут хва каннерооқартарлуки цамк тангхқувт тон тахкаунерлингурмукут трускиу туулуку чиқиттахкак уқиихтут том плутсали макут макут хоттоянгут цах кайтупнахками упнахкахторями цах кайт хоттоямл катагалгаяаклхит атаки тоха ахкуттаам наух кисахтаагаамаг нақанхкаарсаақлга таягаоюга кафтитагуам каягаоақлути укатмут пиннаартути 5432756 айпауха 5435985 нунаатсоорни клуаккилу 800-995-8954 халлоқа имейларюкуфтихтин хаягарпа тиухуна radio@kyuk.org тамаку татоглуки каягаоақлу

0: Шалта ихчтэн дан дэнх та джеймхтэн ихчтэн ганрад таргатлах гоо яад дүүн хадан дагла даасик баам даалгас чадан дабэй гэрг you forgot to use your flotation хуэ биллар сайда ремайн даргала хуан гудас йохт мүн ганда ремайн дах джеохида бух дасуэтн а атс клугэ ат dus klug buch das sucht a tskaye te ko tham gut ka yachtni in kurt sa kamt ke matum jan sheni to galo ke pitu gut kap de nav da potona masini khtang yani atal le de ko passion kirani in shore rakh ka va to wear flotation devices suk а ухэнхтай нич өнөхт гүтханс бака макэн гал гүтник гайт кантник хани хэлтэн манна анштут гал гутан ваттап та бухташут мак чаккал гонис гатхп кэник гэм таллуги аторлуги аягал такан укутлу Captain Lagran, you cheap ta. Tamakan gat kagal gatot sluk. Ren kchipak ta chupin khlan nagalji flat watcham dukt. Good morning.
1: I koya nak hokaya gaulat nukat munjak. Piuga. Ya koya wikhlitim nom kaya gaukhtuga sgni ukat mun. Toi. Чупха клуугаа бутмай кусхог фагми а аквоо арн хоялэгни аяа галмникиган тарнераагэлхуяаққэлхэн аттугамаккаллаорту такка наниллу таима тувингалхаа а хоннахкуни циқлик путтихтин хаяагам тхунлу таимаам лэрминналуу наилликти а чупха тувингалхаалу а акуна а ах цагэлгэ мэг байфти ука уна пух тассуун флотейшн девайс той бин ричу найт каппэртук таун а бист кэлкуфтиилу цамк нани таима тамаакун флотейшн девайс ан а нуна нуна цогаулх тиухун магут уна кини а уна кингиух галхаяа кутси тамааккуникка нунаат соорни тауга муна куяа уиклутиунноом каяа гортугаалхти юнгнаксарам тунгиину намл катаагерм клит каннерлу таамам таппиуккут аяггиохаяа коцали аяггио катаагертуам лэрми пи танг Tuhwa kittu chikka ki nakhchaykat nga pila ghat nga piwiyak sinut niya. Chalilik kukhto huyun noom ksa nga yuk ngay to sitot natak pagtin ghat nga. Manna ika yun yum kinkni kalagut sito. Kinkinriskum chikwane akum galakayan rito. Tama na pitkluku yum sohluku paitakka uhun kanrut kwang na kuralagayak put yum illi anihtuk na yukluku. Doiwa anihtu nuna akkanun awavat ayalan umyok sasu kais na yukluungam ta toani yani sohluta paitakkak put. Maa inguk una. Nimmt nii sutsali angaa yukaput. Angaa yukan kakumta niis ngaluki. Kinni kuyuna tukuluku kina kittungaan ikaa yuk nakshe tanghi nakhpukna kuu sagneerahput. Ikaa yoluku kaisin pishun gaitkut. Manna juu lokaun huankut nun taitsi maalahtuk huankut asupille akfknaku. Merika toi ngun rittu kuihtut.
2: Jaa, kiitos pojana takknuspakka.

талиттава амсхнын миклигонун такуутаккаулу тумиллай тамааку таёоккаллуки ватниони пин миклигонут мапутуумиуангак ми наклхинанх тут таммаани ватнила илли туна чакнратаани унат чатаакан чакнхтаванан чуумит капиллуни питту таумчу чат канриллингоруни ватнимана чамнунаан каннерингоруни таумчуттава наклинарлуни чали умиюга тангорлуку умиюгаяга тангорлуку пинартуулуни вангкутаватни гэлхонтаакка арнкилерлаанажуит хомтатсивуунамсни ватни чикерчиганата суиллини саммиллини питутхон таугум катчуит пакарлута тавай иллини унангтуквайна тутхулута